Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Тополя, тополя.

0: изумруд, и весенней листвы изумруд, и весенней листвы изумруд.
1: Радио Зет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь, ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минсельхоза России рассказала об обеспечении продовольственной безопасности, аграрном экспорте, развитии биржевых механизмов и других темах. Внутренний рынок остается базовым приоритетом, сказала она. Страна обеспечивает себя зерном почти на 170%, рыбой на 122%, мясом и мясопродуктами на 101%, растительным маслом почти в 2,5 раза выше внутренних потребностей. Россия остается надежным поставщиком продовольствия. В прошлом году поставки продукции глубокой переработки выросли на 12%, агротехнологий примерно на треть. Минсельхоз постоянно контролирует ситуацию по ключевым видам продовольствия, отслеживает производство, запасы, сезонность, импорт, экспорт, себестоимость и логистику. Основная задача – не административно сдерживать рынок, а поддерживать баланс спроса и предложения. С учетом текущего года мероприятия госпрограммы комплексного развития сельских территорий охватят около 20 миллионов человек. Почти 40% жителей сел и малых городов. С прошлого года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Дополнительно запущено 3 больших научно-технологических проекта – агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Среди приоритетов – ускорение селекции, повышение продуктивности животных, разработка собственных ферментов, аминокислот, заквасок и ветпрепаратов, сказала Оксана Лут. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, двух проведенных олимпиадах и развитой спортивной инфраструктуре. Первая российская вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она сказала, что в 2026 году агентство зарегистрирует две вакцины. Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Сразу после зарегистрированных препаратов пойдет волна следующих лекарственных средств. На одного прекрасного человека в нашей стране станет больше. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица планирует получить российское гражданство в 2027 году. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки проекта пройдут в Сербии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
7: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
8: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: лично, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Зет. Мы едины и непобедимы.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за...

0: пулемета была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь, ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волну?

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Зен.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минсельхоза России рассказала об обеспечении продовольственной безопасности, аграрном экспорте, развитии биржевых механизмов и других темах. Внутренний рынок остается базовым приоритетом, сказала она. Страна обеспечивает себя зерном почти на 170%, рыбой на 122%, мясом и мясопродуктами на 101%, растительным маслом почти в 2,5 раза выше внутренних потребностей. Россия остается надежным поставщиком продовольствия. В прошлом году поставки продукции глубокой переработки выросли на 12%, агротехнологий примерно на треть. Минсельхоз постоянно контролирует ситуацию по ключевым видам продовольствия, отслеживает производство, запасы, сезонность, импорт, экспорт, себестоимость и логистику. Основная задача – не административно сдерживать рынок, а поддерживать баланс спроса и предложения. С учетом текущего года мероприятия госпрограммы комплексного развития сельских территорий охватят около 20 миллионов человек. Почти 40% жителей сел и малых городов. С прошлого года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Дополнительно запущено 3 больших научно-технологических проекта – агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Среди приоритетов – ускорение селекции, повышение продуктивности животных, разработка собственных ферментов, аминокислот, заквасок и ветпрепаратов, сказала Оксана Лут. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, 2 проведенных олимпиадах и развитой спортивной инфраструктуре. Первая российская вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она сказала, что в 2026 году агентство зарегистрирует 2 вакцины. Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Сразу после зарегистрированных препаратов пойдет волна следующих лекарственных средств. На одного прекрасного человека в нашей стране станет больше. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица планирует получить российское гражданство в 2027 году. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки проекта пройдут в Сербии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
4: Телефон 372-672. 372-672.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь, ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Александр Твардовский. «Я убит под Ржевом», читает Василенко Николай. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облачком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушины на заре, по росе, я, где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет. Там, куда на поминки даже мать не придет. Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Летом в 42-м я зарыт без могилы. Все, что было потом, смерть меня обделила. Братья, может быть, вы и не Дон потеряли, и в тылу у Москвы за нее умирали, и в Заволжской дали спешно рыли окопы, и с боями дошли до предела Европы. Нам достаточно знать, что была, несомненно, та последняя пять на дороге военной. Та последняя пять, что уж если оставить ту шагнувшую вспять, ногу некуда ставить. Я убит под Ржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины? Где вы, кто остался живой в городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах? Не на нашей земле, ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить и беречь ее свято. Братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минсельхоза России рассказала об обеспечении продовольственной безопасности, аграрном экспорте, развитии биржевых механизмов и других темах. Внутренний рынок остается базовым приоритетом, сказала она. Страна обеспечивает себя зерном почти на 170%, рыбой на 122%, мясом и мясопродуктами на 101%, растительным маслом почти в 2,5 раза выше внутренних потребностей. Россия остается надежным поставщиком продовольствия. В прошлом году поставки продукции глубокой переработки выросли на 12%, агротехнологий примерно на треть. Минсельхоз постоянно контролирует ситуацию по ключевым видам продовольствия, отслеживает производство, запасы, сезонность, импорт, экспорт, себестоимость и логистику. Основная задача – не административно сдерживать рынок, а поддерживать баланс спроса и предложения. С учетом текущего года мероприятия госпрограммы комплексного развития сельских территорий охватят около 20 миллионов человек. Почти 40% жителей сел и малых городов. С прошлого года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Дополнительно запущено 3 больших научно-технологических проекта – агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Среди приоритетов – ускорение селекции, повышение продуктивности животных, разработка собственных ферментов, аминокислот, заквасок и ветпрепаратов, сказала Оксана Лут. Россия продолжает работу над тем, чтобы спортсмены могли выступать на Олимпийских играх 2028 года под национальным флагом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что работа в этом направлении идет, но призвал не забегать вперед. Ранее в МИД заявляли, что мировое олимпийское движение не может полноценно существовать без России. Там напомнили о спортивных достижениях страны, 2 проведенных олимпиадах и развитой спортивной инфраструктуре. Первая российская вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она сказала, что в 2026 году агентство зарегистрирует 2 вакцины. Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Сразу после зарегистрированных препаратов пойдет волна следующих лекарственных средств. На одного прекрасного человека в нашей стране станет больше. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица планирует получить российское гражданство в 2027 году. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки проекта пройдут в Сербии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

там без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вам быстрее.
1: На связи с вами.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь, ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
9: Свое детство помните?
10: Да, полностью.
9: Какие воспоминания?
10: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
9: А кем мечтали стать?
10: Музыкантом изначально.
9: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
10: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструмента, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки такого дворового.
9: Свои первые выступления помните, где они были?
10: Школа и в клубе. У меня был товарищ, мы сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
9: Как ощущения?
10: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист, в афише все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, а люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
9: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором».
10: Ну, было немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что за этим можно заработать.
9: Как на СВО оказались?
10: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
9: Как мама отреагировала на ваше
10: решение? Была в шоке. Это, ну, я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
9: Что сказала?
10: Мой выбор. Мне тяжело вздохнуло.
9: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
10: Да, на ЛБС.
9: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
10: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
9: Есть ли место творчеству?
10: Да, перед сном, почему нет?
9: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
10: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
9: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
10: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
9: Слова, они стали жестче?
10: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
9: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
10: Ну, да, к сожалению, небольшой.
9: Небольшой, да, ну, уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
10: 1 год и 2 месяца.
9: За это время ранения были у вас?
10: 3.
9: Можете о них рассказать?
10: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. И птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. И работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
9: Что такое откат?
10: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось. Не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
9: Сильно зацепило?
10: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение — это голова, бицепс и плечо. Осколки. Это мы приехали на задачу крупной группой. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение — затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
9: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
10: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
9: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
10: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 11 округам. Противник 8 раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 78 дронов. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили ранения 7 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация предоставлена оперштабом. Александр Шуваев посетил завод «Энергомаш». Временно исполняющий обязанности губернатора обсудил с руководством и сотрудниками предприятия планы работы, а также проблемные вопросы о ситуации с бензином, состоянием дорог, интернетом и связью в регионе. Работники завода обратили внимание на нанесение разметки на разбитые дороги, некорректную работу системы оповещения, отсутствие водоснабжения в ряде микрорайонов Белгородского округа. Александр Шуваев пообещал лично разобраться в каждой ситуации. Дал поручение профильным ведомствам. «Спасибо большому коллективу ОМК «Энергомаш» за максимально честный разговор», — сказал он. «Уверен, что вместе мы сделаем белгородчину лучше», — отметил Шуваев. В Прохоровском округе продолжается ремонт участка дороги регионального значения Подольхи-Гнездиловка-Черновка протяженностью более 8 километров. Участок начинается в селе Подольхи на улице, где расположены врачебный центр, почта, дом культуры, школа, детский сад и магазины. Затем проходит мимо хутора Плоский и заканчивается перед въездом в село Гнездиловка. Дорожники уже выполнили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах устройство верхнего слоя, укрепление обочин, ремонт двух остановок общественного транспорта с установкой автопавильонов, ремонт водопропускных труб. Будет выполнено устройство тротуара, перильного и барьерного ограждения, установят знаки и нанесут разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородцев приглашают прикоснуться к искусству. В выходные в парке Ленина проходят открытые пленэры. Учителя художественной школы проводят занятия для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Если вы рисуете сами, профессионально или просто для души, обязательно берите с собой скетчбук на следующую прогулку. Написали в соцсетях Белгородского парка. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
12: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z. Гордимся.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь, ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку

0: Здесь ведь, мать, ты не мог не прийти.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Дарья Гнезделова, Белгородская область, город Шебекино. Что мы родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем. И березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Что мы родиной зовем? Все, что в сердце бережем, и под небом, синим-синим, флаг России над Кремлем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 11 округам. Противник 8 раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 78 дронов. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили ранения 7 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация предоставлена оперштабом. Александр Шуваев посетил завод «Энергомаш». Временно исполняющий обязанности губернатора обсудил с руководством и сотрудниками предприятия планы работы, а также проблемные вопросы о ситуации с бензином, состоянием дорог, интернетом и связью в регионе. Работники завода обратили внимание на нанесение разметки на разбитые дороги, некорректную работу системы оповещения, отсутствие водоснабжения в ряде микрорайонов Белгородского округа. Александр Шуваев пообещал лично разобраться в каждой ситуации. Дал поручение профильным ведомствам. «Спасибо большому коллективу ОМК «Энергомаш» за максимально честный разговор», – сказал он. «Уверен, что вместе мы сделаем белгородчину лучше», – отметил Шуваев. В Прохоровском округе продолжается ремонт участка дороги регионального значения под Подольхи-Гнездиловка-Черновка протяженностью более 8 километров. Участок начинается в селе Подольхи на улице, где расположены врачебный центр, почта, дом культуры, школа, детский сад и магазины. Затем проходит мимо хутора Плоский и заканчивается перед въездом в село Гнездиловка. Дорожники уже выполнили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах устройство верхнего слоя, укрепление обочин, ремонт двух остановок общественного транспорта с установкой автопавильонов, ремонт водопропускных труб. Будет выполнено устройство тротуара, перильного и барьерного ограждения, установят знаки и нанесут разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородцев приглашают прикоснуться к искусству. В выходные в парке Ленина проходят открытые пленэры. Учителя художественной школы проводят занятия для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Если вы рисуете сами, профессионально или просто для души, обязательно берите с собой скетчбук на следующую прогулку. Написали в соцсетях Белгородского парка. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Важное по региону. Оберштаб сообщил уточненные данные после ЧП в селе Беловское.

Белгородского округа. Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещение. У одной из 5 пострадавших женщин подтвердился диагноз акубаротравма. Временно перекрыт участок дороги Белгород-Беловская. В связи с этим путь следования общественного транспорта изменен и пройдет через село Ближняя Игуменко. Изменения коснутся автобусов номер 115 «Энергомаш» село Беловское, микрорайон «Разумная» 71 и 115Б «Энергомаш» Беловская, Батрацкие дачи. Посадка и высадка пассажиров в прямом и обратном направлении не будут производиться на остановках. Госпиталь, улица Ушаковой, село Беловское, улица Буханова, улица Зареченская. О сроках снятия ограничений сообщат дополнительно. К федеральным новостям. На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников в России выделено более 1,7 миллиарда рублей, рассказали в правительстве. Потребность в конкретных лекарствах и медизделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах. Минэнерго представила меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, а также вопросам логистики. Александр Новак отметил необходимость задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 0,5-1 процентный пункт ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня. Коммерческие банки уже учитывают смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и сигнал регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки, говорят эксперты. Поэтому доходность вкладов продолжит плавно идти вниз. Экономисты рекомендовали россиянам при наличии свободных денег не держать всю сумму в одном инструменте. Часть средств посоветовали разместить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток. Это позволит пользоваться деньгами на текущие нужды и не терять доходность полностью. Оставшуюся часть рекомендовали распределить по банковским вкладам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

рога. Делами занята, но справедливо она для нас заботлива, добра, приветлива всегда.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Зет. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Важное по региону. Оберштаб сообщил уточненные данные после ЧП в селе Беловское Белгородского округа. Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещение. У одной из 5 пострадавших женщин подтвердился диагноз акубаротравма. Временно перекрыт участок дороги Белгород-Беловская. В связи с этим путь следования общественного транспорта изменен и пройдет через село Ближняя Игуменко. Изменения коснутся автобусов номер 115 «Энергомаш», село Беловское, микрорайон «Разумная 71» и 115Б «Энергомаш», Беловское, Батрацкие дачи. Посадка и высадка.

высадка пассажиров в прямом и обратном направлении не будут производиться на остановках: госпиталь, улица Ушаковой, село Беловское, улица Буханова, улица Зареченская. О сроках снятия ограничений сообщат дополнительно. К федеральным новостям. На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников в России выделено более 1,7 миллиарда рублей, рассказали в правительстве. Потребность в конкретных лекарствах и медизделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах. Минэнерго представила меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, а также вопросам логистики. Александр Новак отметил необходимость задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 0,5-1% пункт ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня. Коммерческие банки уже учитывают смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и сигнал регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки, говорят эксперты. Поэтому доходность вкладов продолжит плавно идти вниз. Экономисты рекомендовали россиянам при наличии свободных денег не держать всю сумму в одном инструменте. Часть средств посоветовали разместить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток. Это позволит пользоваться деньгами на текущие нужды и не терять доходность полностью. Оставшуюся часть рекомендовали распределить по банковским вкладам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых, и решил это доказать своим примером.
9: Свое детство помните?
10: Да, полностью.
9: Какие воспоминания?
10: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
9: А кем мечтали стать?
10: Музыкантом изначально.
9: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
10: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки такого дворового.
9: Свои первые выступления помните, где они были?
10: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
9: Как ощущения?
10: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, а люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
9: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором».
10: Ну, было... немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
9: Как на СВО оказались?
10: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Угу. Наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
9: Как мама отреагировала на ваши
10: Была ощущения? В шоке. Это, ну, я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
9: Что сказала?
10: Мой выбор. И тяжело вздохнула.
9: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
10: Да, на ЛБС.
9: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
10: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
9: Есть ли место творчеству?
10: Да, перед сном, почему нет?
9: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
10: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
9: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
10: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
9: Слова, они стали жестче?
10: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
9: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
10: Ну, да, к сожалению, небольшой.
9: Небольшой, да, но уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
10: 1 год и 2 месяца.
9: За это время ранения были у вас?
10: 3.
9: Можете о них рассказать?
10: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. Ну и птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, что-то не зацепило. И работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
9: Что такое откат?
10: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо меня товарищи 300, ну, как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось. Не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Ну вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
9: Сильно зацепило?
10: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение – это голова, бицепс и плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
9: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
10: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
9: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
10: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Точные даты приезда спецпосланника американского президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В 2027 году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже до 10 миллионов. Однако на Международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке парламентариев, снижение порога привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить суммы. В 2026 году Минтруда и Соцзащита России планируют вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил,

Что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. При этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы комиссии по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Госдума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Предложено перенести выходной с 8 января. Депутаты напомнили, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В 2026-м 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Депутаты добавили, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Вокруг холма согнулся городок. Шумлив и пылен, и горяч. Не умолкает корабельный док в придонском городке Калач.
2: История города Калач-на-Дону Волгоградской области началась в 1708 году. Он возник как хутор. Существует легенда, по которой название хутору дал Петр I. Здесь он гостил, когда перегонял флот из Воронежа в Азов. Очень понравился ему калач, преподнесенный казаками, и он пожелал: «Пусть ваш хутор называется Калачевский».
1: Но на самом деле город получил свое название по характеру местности. В районе Калача Дон делает крутую излучину, а в старину говорили «заворачивает калачом». На современном гербе города изображены и калач, хлеб, и крутой изгиб реки.

0: С началом Великой Отечественной войны его жители встали на защиту своей земли. Создали полк народного ополчения и истребительный батальон. В ряды Красной армии было призвано около 10 тысяч калачевцев.
1: Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. Здесь был мост через Дон, после которого до Сталинграда оставалось 75 километров открытой степи. Город был превращен в один сплошной укрепрайон с километрами окопов, минными полями и противотанковыми заграждениями.

0: Летом 1942 года бои развернулись в Большой излучине Дона. 10 августа немецкие самолеты начали бомбить калачевские укрепления. Через 4 дня враг вплотную подошел к Дону.
1: Противник встретил ожесточенное сопротивление. Почти неделю мотострелковая бригада удерживала переправу через Дон. С появлением немцев мост был взорван. С 23 августа стрелковые дивизии отступили, связь со штабом армии была утрачена.
0: Через два дня немцы форсировали Дон севернее Калача. Дважды врагу удавалось штурмом захватить северную часть города, и оба раза защитники выбивали фашистов. По итогам тяжелых боев, переходящих в рукопашные схватки, в бригаде осталось 800 человек. Бойцы заняли круговую оборону.
1: 28 августа начался новый штурм. К вечеру немцы при поддержке танков заняли северную часть города. В ночь на 1 сентября по приказу штаба армии город был оставлен. 300 уцелевших бойцов еще сутки вели бой, а в ночь на 3 сентября прорвались в Сталинград.
0: Сентября началась трехмесячная оккупация. В тот период хутор стал одним из опорных пунктов гитлеровцев. В Калаче разместили ремонтные мастерские, госпитали, склады с боеприпасами и обмундированием. По понтонному мосту в сторону Сталинграда круглосуточно проходили колонны бронетехники. А в обратном направлении гнали военнопленных и мирных жителей в концлагеря.
1: Один из них был создан на площади клуба водников. В нем было около 3000 военнопленных. Со слабыми и больными оккупанты жестоко расправлялись.
0: Яркой страницей сопротивления оккупации стала история босоногого гарнизона. Так свой отряд называли мальчишки 9-14 лет из хуторов близ Калача. В захваченном фашистами хуторе они организовали группу подпольщиков. Всего их было 20 человек. Они совершали дерзкие налеты на почту и склады с оружием и продуктами. Оккупанты были уверены, что имеют дело с опытными партизанами. Когда немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, на здании местной комендатуры юные подпольщики повесили листовку. «Товарищи, Сталинград наш, и наши скоро придут. Не верьте гадам, партизаны».
1: Подполье было раскрыто. Начались аресты, пытки. 13 ноября 1942 года комендант согнал на площадь хутора всех жителей. Измученных пытками детей вывели к силосной яме и расстреляли.
0: Пока местные жители пытались выжить в захваченном Калаче, в Москве разрабатывали наступательную операцию «Уран». Было решено создать новый фронт и окружить врага. На подготовку планировалось 45 дней. В обстановке абсолютной секретности к Сталинграду стягивались люди, техника и боеприпасы. Чтобы отвлечь немецкую разведку, через Дон было построено 17 ложных мостов. Сама переброска резервов проходила по ночам.
1: В ночь с 18 на 19 ноября пошел сильный снег. К утру все заволокло плотным туманом. Свыше 3500 артиллерийских орудий и минометов начали обстрел немецких позиций. После в бой вступили танки и пехота. Вспахивая снежную целину своими гусеницами, танки вышли на калачевское направление. Утром 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились недалеко от Калача в хуторе Советском. Операция «Уран» завершилась успехом советских войск. В этот же день Калач был освобожден. Маленький Донской хутор стал одним из символов Сталинградской битвы, после победы в которой Красная Армия больше не отступала.
0: За 3 месяца оккупации и во время боев город был сильно разрушен. С началом строительства Волгодонского канала Калаче появились новые административные, жилые и производственные здания. Построили заводы и грузовой порт. В 1948 году Калач получил статус рабочего поселка, а в 1951 – статус города районного подчинения. К названию добавилось его местоположение – Калач на Дону.
1: В донских станицах есть поверье, что души погибших в боях по весне вселяются в алые головки степных тюльпанов и горят каплями крови. Вся степь словно укрывается красным одеялом. Если легенда права, то после Великой Отечественной войны земля вокруг Калача должна пламенеть. Столько здесь было пролито крови. Но землю пашут, и цветов становится меньше. Зато с каждым годом все больше на калачевской земле монументов и памятников на местах боев и братских могилах.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 25 марта 2010 года Калачу на Дону было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Полученная информация от оперативных служб о вчерашнем происшествии в Белгородском округе рассказали в областном правительстве. После проведения осмотра и судебно-медицинской экспертизы установлено, что в поселке Малиновка в результате атаки дрона на многоквартирный дом погибла мирная жительница. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Белгородская область получит 1,7 миллиарда рублей на компенсацию аренды жилья для переселенцев. Деньги предназначены жителям, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрела ВСУ. Соответствующее распоряжение уже подписано. Средства получат более чем 11,8 тысячи семей, сообщила пресс-служба правительства России. Проект «Белгородский стандарт здоровья» презентовали в Совете Федерации в рамках 3-го всероссийского телемарафона. Он был признан одним из лучших результатов в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» и своей целью ставит реальное укрепление здоровья работающих граждан. Залогом успеха проекта стало создание жесткой выверенной системы внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на каждом предприятии и в каждой организации региона на основе идеального межведомственного союза «Власть, бизнес, медицина». Медики обеспечивают профилактику, проведение занятий в школах здоровья и непрерывное объективное диспансерное наблюдение. Работодатели создают необходимую для поддержания здоровья среду непосредственно на рабочих местах, от коррекции факторов риска до фитнеса в обед. В регионе уже подписано 256 трехсторонних договоров «Предприятие плюс медучреждение плюс Центр общественного здоровья». На новой жизни запустят электрички. Пригородные поезда «Белгород», разъезд 134 километр, начнут ходить с 9 июня по 9 июля в тестовом режиме по вторникам, средам и четвергам. Стоимость проезда 27 рублей. Действуют льготы. Всего предусмотрено 3 маршрута.

маршрута. Подробное расписание на сайте РЖД. Напомним, что основная магистраль, улица Белгородской Сирени, сейчас перекрыта. Белгородская тяжелоатлетка завоевала 3 золотых медали на первенстве России. Победительницей соревнований стала староскольская спортсменка Мария Груздова. Она продемонстрировала высокий уровень подготовки и стала абсолютным лидером, завоевав 3 золотые медали. Тренирует спортсменку Дмитрий Водяха. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Точные даты приезда спецпосланника американского президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В 2027 году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже до 10 миллионов. Однако на Международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке парламентариев, снижение порога привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить суммы. В 2026 году Минтруда и Соцзащита России планируют вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. При этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы комиссии по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Госдума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Предложено перенести выходной с 8 января. Депутаты напомнили, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В 2026-м 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Депутаты

Добавили, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: листа.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
0: «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
2: Смотрите в наших соцсетях.
3: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе Волченко Федя из Белгорода. Я учусь во втором классе, школе номер 4. Учусь на отлично. Я сочинил для тебя стих. Ну, здравствуй, солдат, мой бессменный герой. Горжусь, смотря в небо синее. Спасибо за сон, спасибо за бой, за славное, доброе имя. Пока ты в строю и когда ты устал, даю я тебе обещание. За смелость твою и за преданность я буду здесь прославлять твое имя. Желаю скорее вернуться домой с победой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. При атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области один человек погиб, двое получили ранения. В поселке Красная Яруга от атаки дрона мужчина получил крайне тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования близким погибшего. Александр Шуваев рассказал о том, что в Москве состоялась его встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым. Ключевым вопросом стала реализация государственной молодежной политики в регионе, создание условий для самореализации молодых людей, поддержка волонтерских инициатив и развитие молодежной инфраструктуры. Особое внимание уделили системному методическому подходу к патриотическому воспитанию. Сообщил об опыте Белгородской области в проведении военно-исторических сборов «Армат», так как системные практики патриотического воспитания. В этом году планируем провести в области 19 смен с общим охватом почти 5000 человек, сказал Шуваев. Благодарю за конструктивный диалог и внимательное отношение агентства к нашему региону и молодежи, отметил он. БГТУ имени Шухова и Минобороны России подписали план совместной работы. Он утвержден на 2026 год и будет ежегодно дополняться, а включает в себя патриотические мероприятия и подготовку курсантов. Военный учебный центр БГТУ эффективно развивается. В ближайшее время его дооснастят тренажерами и другим необходимым оборудованием, рассказали в пресс-службе университета. В Белгороде завершается благоустройство Комсомольского сквера. В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели в порядок центральную площадь и аллею сквера. Обустроили зоны для отдыха и игр. В рамках второго этапа завершается строительство детского и спортивного кластера. Рабочие уже обустроили резиновое покрытие, установили бортовые камни, обновили плитку, выполнили озеленение и наружное освещение. В ближайшее время подрядчик смонтирует два детских игровых комплекса и один спортивный. Установит встраиваемый батут, качалку-балансир, комбинированные качели, подвесной мостик, доску для рисования, два навеса, 15 скамеек и 13 урн. После продолжительного дождливого периода, который повлиял на качество воды в наших водоемах, специалисты Роспотребнадзора провели внеочередные исследования. На левом берегу пляжа Берега вода и почва пришли в нормативное состояние, рассказали в мэрии Белгорода. Поэтому пляж официально открыт для купания. Остальные 4 пляжа города пока не получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. По оценкам специалистов, ситуация постепенно выравнивается. Следить за актуальным списком действующих пляжей можно на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Информация обновляется еженедельно. Остальные пляжи откроются сразу, как только позволят результаты проб. Белгородский писатель Алексей Колесников вошел в шорт-лист премии «Большая книга». В номинации «Художественная проза» представлен его роман «Закрепщик» о работнике ювелирного завода, который крадет драгоценности у богатых, чтобы накопить на переезд в Петербург. Год назад Колесников уже попадал в длинный список премий со сборником рассказов «Укрытие» о жизни Белгорода под обстрелами. Победителя «Большой книги» объявят в начале декабря. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Вокруг холма согнулся городок. Шумлив и пылен, и горяч. Не умолкает корабельный док в придонском городке Калач.
2: История города Калач-на-Дону Волгоградской области началась в 1708 году. Он возник как хутор. Существует легенда, по которой название хутору дал Петр I. Здесь он гостил, когда перегонял флот из Воронежа в Азов. Очень понравился ему калач, преподнесенный казаками, и он пожелал: «Пусть ваш хутор называется Калачевский».
1: Но на самом деле город получил свое название по характеру местности. В районе Калача Дон делает крутую излучину, а в старину говорили «заворачивает калачом». На современном гербе города изображены и калач, хлеб, и крутой изгиб реки.

0: С началом Великой Отечественной войны его жители встали на защиту своей земли. Создали полк народного ополчения и истребительный батальон. В ряды Красной армии было призвано около 10 тысяч калачевцев.
1: Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. Здесь был мост через Дон, после которого до Сталинграда оставалось 75 километров открытой степи. Город был превращен в один сплошной укрепрайон с километрами окопов, минными полями и противотанковыми заграждениями.

0: Летом 1942 года бои развернулись в Большой излучине Дона. 10 августа немецкие самолеты начали бомбить калачевские укрепления. Через 4 дня враг вплотную подошел к Дону.
1: Противник встретил ожесточенное сопротивление. Почти неделю мотострелковая бригада удерживала переправу через Дон. С появлением немцев мост был взорван. С 23 августа стрелковые дивизии отступили, связь со штабом армии была утрачена.
0: Через два дня немцы форсировали Дон севернее Калача. Дважды врагу удавалось штурмом захватить северную часть города, и оба раза защитники выбивали фашистов. По итогам тяжелых боев, переходящих в рукопашные схватки, в бригаде осталось 800 человек. Бойцы заняли круговую оборону.
1: 28 августа начался новый штурм. К вечеру немцы при поддержке танков заняли северную часть города. В ночь на 1 сентября по приказу штаба армии город был оставлен. 300 уцелевших бойцов еще сутки вели бой, а в ночь на 3 сентября прорвались в Сталинград.
0: Сентября началась трехмесячная оккупация. В тот период хутор стал одним из опорных пунктов гитлеровцев. В Калаче разместили ремонтные мастерские, госпитали, склады с боеприпасами и обмундированием. По понтонному мосту в сторону Сталинграда круглосуточно проходили колонны бронетехники. А в обратном направлении гнали военнопленных и мирных жителей в концлагеря.
1: Один из них был создан на площади клуба водников. В нем было около 3000 военнопленных. Со слабыми и больными оккупанты жестоко расправлялись.
0: Яркой страницей сопротивления оккупации стала история босоногого гарнизона. Так свой отряд называли мальчишки 9-14 лет из хуторов близ Калача. В захваченном фашистами хуторе они организовали группу подпольщиков. Всего их было 20 человек. Они совершали дерзкие налеты на почту и склады с оружием и продуктами. Оккупанты были уверены, что имеют дело с опытными партизанами. Когда немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, на здании местной комендатуры юные подпольщики повесили листовку. «Товарищи, Сталинград наш, и наши скоро придут. Не верьте гадам, партизаны».
1: Подполье было раскрыто, начались аресты, пытки. 13 ноября 1942 года комендант согнал на площадь хутора всех жителей. Измученных пытками детей вывели к силосной яме и расстреляли.
0: Пока местные жители пытались выжить в захваченном Калаче, в Москве разрабатывали наступательную операцию «Уран». Было решено создать новый фронт и окружить врага. На подготовку планировалось 45 дней. В обстановке абсолютной секретности к Сталинграду стягивались люди, техника и боеприпасы. Чтобы отвлечь немецкую разведку, через Дон было построено 17 ложных мостов. Сама переброска резервов проходила по ночам.
1: В ночь с 18 на 19 ноября пошел сильный снег. К утру все заволокло плотным туманом. Свыше 3500 артиллерийских орудий и минометов начали обстрел немецких позиций. После в бой вступили танки и пехота. Вспахивая снежную целину своими гусеницами, танки вышли на калачевское направление. Утром 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились недалеко от Калача в хуторе Советском. Операция «Уран» завершилась успехом советских войск. В этот же день Калач был освобожден. Маленький Донской хутор стал одним из символов Сталинградской битвы, после победы в которой Красная Армия больше не отступала.
0: За 3 месяца оккупации и во время боев город был сильно разрушен. С началом строительства Волгодонского канала Калаче появились новые административные, жилые и производственные здания. Построили заводы и грузовой порт. В 1948 году Калач получил статус рабочего поселка, а в 1951 – статус города районного подчинения. К названию добавилось его местоположение – Калач на Дону.
1: В донских станицах есть поверье, что души погибших в боях по весне вселяются в алые головки степных тюльпанов и горят каплями крови. Вся степь словно укрывается красным одеялом. Если легенда права, то после Великой Отечественной войны земля вокруг Калача должна пламенеть. Столько здесь было пролито крови. Но землю пашут, и цветов становится меньше. Зато с каждым годом все больше на калачевской земле монументов и памятников на местах боев и братских могилах.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 25 марта 2010 года Калачу на Дону было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Точные даты приезда спецпосланника американского президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В 2027 году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже до 10 миллионов. Однако на Международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке парламентариев, снижение порога привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить суммы. В 2026 году Минтруда и Соцзащита России планируют вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. При этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы комиссии по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Госдума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Предложено перенести выходной с 8 января. Депутаты напомнили, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В 2026-м 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Депутаты добавили, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и фактически превратились в традицию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах.

Радио Зет. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
12: Свое детство помните?
13: Да, полностью.
12: Какие воспоминания?
13: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
12: А кем мечтали стать?
13: Музыкантом изначально.
12: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
13: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки, такого дворового.
12: Свои первые выступления помните, где они были?
13: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну, сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
12: Как ощущения?
13: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, но люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
12: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором».
13: Ну, было... немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
12: Как на СВО оказались?
13: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
12: Как мама отреагировала на ваше решение?
13: Была в шоке. Я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
12: Что сказала?
13: Мой выбор. И тяжело вздохнула.
12: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
13: Да, на ЛБС.
12: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
13: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
12: Есть ли место творчеству?
13: Да, перед сном, почему нет?
12: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
13: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
12: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
13: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, может, у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
12: Слова, они стали жестче?
13: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
12: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
13: Ну, да, к сожалению, небольшой.
12: Небольшой, да, но уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
13: 1 год и 2 месяца.
12: За это время ранения были у вас?
13: 3.
12: Можете о них рассказать?
13: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. Ну и птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. Ты работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколком много. После доложились, и командование сразу дало откат.
12: Что такое откат?
13: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось. Не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
12: Сильно зацепило?
13: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позиции поехал. Второе ранение – это голова, бицепсы, плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись. И нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
12: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
13: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
12: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
13: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
9: Истории вернувшихся домой.
0: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. При атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области один человек погиб, двое получили ранения. В поселке Красная Яруга от атаки дрона мужчина получил крайне тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования близким погибшего. Александр Шуваев рассказал о том, что в Москве состоялась его встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым. Ключевым вопросом стала реализация государственной молодежной политики в регионе, создание условий для самореализации молодых людей, поддержка волонтерских инициатив и развитие молодежной инфраструктуры. Особое внимание уделили системному методическому подходу к патриотическому воспитанию. Сообщил об опыте Белгородской области в проведении военно-исторических сборов «Армата», как системные практики патриотического воспитания. В этом году планируем провести в области 19 смен с общим охватом почти 5000 человек, сказал Шуваев. Благодарю за конструктивный диалог и внимательное отношение агентства к нашему региону и молодежи, отметил он. БГТУ имени Шухова и Минобороны России подписали план совместной работы. Он утвержден на 2026 год и будет ежегодно дополняться, а включает в себя патриотические мероприятия и подготовку курсантов. Военный учебный центр БГТУ эффективно развивается. В ближайшее время его дооснастят тренажерами и другим необходимым оборудованием, рассказали в пресс-службе университета. В Белгороде завершается благоустройство Комсомольского сквера. В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели в порядок центральную площадь и аллею сквера. Обустроили зоны для отдыха и игр. В рамках второго этапа завершается строительство детского и спортивного кластера. Рабочие уже обустроили резиновое покрытие, установили бортовые камни, обновили плитку, выполнили озеленение и наружное освещение. В ближайшее время подрядчик смонтирует два детских игровых комплекса и один спортивный. Установит встраиваемый батут, качалку-балансир, комбинированные качели, подвесной мостик, доску для рисования, два навеса, 15 скамеек и 13 урн. После продолжительного дождливого периода, который повлиял на качество воды в наших водоемах, специалисты Роспотребнадзора провели внеочередные исследования. На левом берегу пляжа Берега вода и почва пришли в нормативное состояние, рассказали в мэрии Белгорода. Поэтому пляж официально открыт для купания. Остальные 4 пляжа города пока не получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. По оценкам специалистов, ситуация постепенно выравнивается. Следить за актуальным списком действующих пляжей можно на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Информация обновляется еженедельно, остальные пляжи откроются сразу, как только позволят результаты проб. Белгородский писатель Алексей Колесников вошел в шорт-лист премии «Большая книга». В номинации «Художественная проза» представлен его роман «Закрепщик» о работнике ювелирного завода, который крадет драгоценности у богатых, чтобы накопить на переезд в Петербург. Год назад Колесников уже попадал в длинный список премий со сборником рассказов «Укрытие» о жизни Белгорода под обстрелами. Победителя «Большой книги» объявят в начале декабря. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Бой утих, прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвению

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Наверное, сильно ты устал от должности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Привет, пап. Желаю тебе много счастья, любви. Никогда не унывай и всегда верь в себя. И всегда верь в победу. Я тебя очень жду, очень люблю. Приходи обратно домой. Дорогой Захар, ты говорил то, что ты вернешься. Выполни свое обещание.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме. Громко-громко

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: дождя. Осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. У меня

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Ровно тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

за нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в нашем регионе ясная погода без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: к вам там облачков.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Открывай.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.